0: добрые в Анмере.
1: А вы здоровы, мы походили, мы жарим, мы бреба видим.